я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь. Завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею. Все, что было, живет ведь во мне.

о тебе вспоминаю. Боль не та уж теперь, не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной цены.

Мы на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают, а кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас жизни быть или смерти, и внезапно почти.

поля пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

у меня оно ведь есть. Но я грехом пропитан весь, во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, я полжизни в нем прожил, в пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. Я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный.

разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь, ни шагу назад, как в бою

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Речи Господь, Господеви моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницу родих Тя. Клятся Господи, не раскается Ты, Иерей вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим,

Память сотворил есть чудес своих, милостивый щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд, вера.

Начало премудрости – страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхоще зело.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси, и на земли. Воздвизай от земли нищие, от гноища возвышай у Бога. Посадите Его с князей, с князя людей своих. Селяя неплоды в дом матери, чадах веселящую.

побеже Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися яко вни, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордане, яко возвратился иси вспять, горы яко взыграстися яко вни, и холми яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоти сотворить.

Имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыны вам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Имя Господне призову, молитвы моя Господи и воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову, молитвы моя Господи и воздам пред всеми людьми Его, во дворик дому Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Все языцы обедоша мя именем Господним противлякся им. Обышедше обы душами, именем Господним противлякся им. Обы душами, яко пчелы соты, разгоревшися, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня, вознеси мя, десница Господня, сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя, наказамя Господь, смерти же не предади мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в ней идут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сея, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ны. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенное и препрославленное есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акатист преподобному Науму, Охридському чудотворцу. Радость Твоя, Науме святий, вище небес восія, якда Вишній призрее Твоїми молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем и едиными усты взываем. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Небо Вышнее утешение дарует, когда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печаль супостату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную смиренный шественниче, радуйся подвижниче молитвами своими естество укруштаей, радуйся от совершенного научаяся мир Его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, Его же присутствие беси трепещут. Радуйся, к Тебе бо припадаюш Те, болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко Тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свободы ищущие и на Бога надеющиеся словеси срудивы. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Преподобный Науме, крине дубравный в пустыне, Тобою вера и надежда в сердцах наших рождаются, любви ради единой в Троице Бог, путь, истина и живот нам боевает, непрестанно поющ им Аллилуйя. О великий Науме, плод достославен родителей Твоих благочестивых, землю украшение, руце к небеси всякого ради человека воздеваяй, услыши ныне от сердец откровенных и очес слезящих. Радуйся, войны Христов, сердцем и душею от руча прибывай. Радуйся, Слово Божие, от юности возлюбивый. Радуйся, ангельский булик Тебе, самарианскую песен воспе. Радуйся, архангельская боревность, истину и храбрость в Тебе воспита. Радуйся, Его же отруческую главу небу благодатью урушаши. Радуйся, под Его же ногама милость на земли водворяшися. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Розга плодовитая былиси, послушанием напаяема, благодатью Христовую укрепляема, Кирилла и Методия надежда, плод умножающая зовущих Богу Аллилуйя. Стезя отверзися ко храму души уготованному, иже чернорисце те судела, ступам последовати Христовым, смирено мудрие учители имея святых Кирилла и Методия, осем благодарящи Господа хвалим и Тебе воспеваем. Радуйся, Науме, Его же сердце в шествие к истине поведе. Радуйся, монашескую тишиною треволнение мирское умиривый. Радуйся, храбрую из келии очи к небесам возводивый. Радуйся, ибо учение учений хлеб Тебе насущний бе.

Радуйся, ибо обручник истины всех свобождающий тебе. Радуйся, спутниче, от воды живое пившим. Радуйся, ибо мудростью Кирилл питаши тебя, методи же смирением тебе покрываши. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Плодоносную землю в Тебе обрет, Божий промысел ко спасению Тебе поведе, и стезю святаго Иоанна открыти, люди поучаяй и к покаянию приводяй, слову даровати в словословие евангельского познания святе науме, Его же ради к Богу взываем. Аллилуйя. Эффата, возва, очи слепорожденному отверзи, словесе податель, лето Господне проповедающе, уста же Твоя возглаголаша людям истину желающим, Тебе благодаряще сице. Радуйся, им же вышни воду живую роду посла человеческому. Радуйся, ибо Ростислав, учителя себе те сотворив, к сердцу людей своих прицепития. Радуйся, писалу Кириллову несокрушимое. Радуйся, служение Методиеву неодержное. Радуйся, гора Боморавская, Тебе ради, и Твоих поле плодоносное бысть. Радуйся, щит веры и копье истины против ересей боевой. Радуйся, ибо сидящие в сене смертней равно апостола познашетя. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Ангельский чин не забывши избранных рода человеческого, крест свой вземши, почтавшихся сеять семя Христову, Кирилла и Методия, Климента и Наума, Саввы и Горазда и Ангелария, вкупе днес с ними небеса поют Аллилуйя. Незабываемо Науме, святые дружины Твоя я, тем же к Тебе взываем. Радуйся, учениче, слову Кирилла и Методия пронеси, радуйся за чистоту веры воинствовавы, радуйся на селе Божьем делателю неуклонны, радуйся святому Клименту сотрудниче, радуйся святителю Муравскому Горазду собрате, радуйся со Саввою и Ангеларием молитвенницы неустанней, радуйтеся от земли в землях и от небеси до небес благодату умножающей. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Славу и благодарение Тебе возносим, Боже сил, неутомимое коленопреклонение приносящи пред иконою Твоею, и за вся я же твориши нам, на ума ради избранного во святых Твоих, на всяк день взываем Тебе, Аллилуйя. Ревност Твоя ко Христу, уму сердечную молитву Тебе дарова, ум Твой отверзи се о Писании, еже многие возбудит. Гласом радости глаголюще ясице. Радуйся, учителю, многим родитель боевый, радуйся, пастырю, множество душ ко Христу приведи. Радуйся, собеседниче, мудрование мира сего посрамивый, радуйся, воине, триглавого змия, истины ради Христовой ногами поправый. Радуйся, страждущим утешение, радуйся, отверженным прибежище, радуйся, воле Господней небесней глашателю. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Пути дальняя и исходища нелюбезные ногами пришелеси, крест свой нося, волю Божию исполнялеси, сего ради благодать нам спасительную от Христа посылающий, да и мы его пьем к Богу, Аллилуйя. Архипастырь Адриан волю Господню узнав, яко слово не связывает людей, обаче спасение подает письменный, ими же ум очищается и уста отверзаются, непрестанно возглашающе сице. Слава Ти, Господи, святаго Наума нам пославы, слава Ти предвечный молитвами Его нас сохранивый, слава Ти, Господи, колено преклонение Его нас ради не отверги, слава Ти, Господи, желанные словеса наша к Тебе в письменных пролиявы, слава Ти, Господи, в пастыре вовеки нам на ума поставивай.
Слава ті, Господі, раба Твого Наума Адріаном вищий чин пред престолом святих таїнств воздвигнувий. Слава ті, Господі, яго же раді днес к небесному заступнику нашому взиваєм. Радуйся, преподобне Отче Науме, яго же молитвами благодать небесне серця і душі наші исцеляет. Кирилл святий, вселение вечное представися, Методий же дружину приведе к концу села неураннагу, да и сам позван будет Господем в небесную Отечество. Сего ради душетлительный искуситель напасти воздвиже на святую Климентову дружину, поющую Богу ви Аллилуйя. Почташися, братья, новые пшеницы и рукоятия пожатии, по течению Дунава реки, новое семя глаголическим письмом посеяти во языцях любви Христовой жаждущих и ко святым взывающих. Радуйся, Клименте, слову Кириллову из уст неизрунивый, радуйся, Науме, верним во Христе Учитель боевый. Радуйся, Гуразде, семя Христову на селе Методиеве прорастить и пособствовавый. Радуйтесь, Саввы Ангеларии, их же молитв пламень огненный пред Богом не умалися. Радуйся, Науме, ему же Вышний собратья такова и даровал есть. Радуйся, преподобный Отче наш Науме, его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Земля, апостола Павла познавшая, земля хотящая Христа на всяк день восхвалять, земля, люлка словесная Кирилла и Методия бывшая, во святости славу, земля Климента и Наума днес, к Богу взывает земля та, Аллилуйя. Со Климентом, духовным братом твоим, и же жезл святительский на волка духовного воздвиже, де воли кутмичевица не изгнание бывше вам, но село возвышение плодоносное, и де же семя учения Христова посеясте, и сотни воинов словесе возрастисте, да и мы с ними днес на уме к Тебе вопием. Радуйся, смиренная звезда, с Климентом архипастырем всеми вивайся. Радуйся, ибо Охридское эзеро и доныне хламиду Твою хранит во глубине своей. Радуйся, гуру масличного умиления Галичицу показавый. Радуйся, яку лев пустыни и Йорданския, медведь питомый сотворивый. Радуйся, учителю, его же ступы еще по стогнам градским звучат. Радуйся, ибо книги духонасыщенные и письма утешительные людям Дух Святый тобою сустави. Радуйся, преподобный Отче Науме, его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Утешение верными си Науме преподобные, хотящим от мрежи мира сего освободитися, Господа прославляти, вопиюще Аллилуйя. Ангелов храм небесная колесница бысть, в ней же молитвы собираются за души кающихся, я же возводимый милости Божие чают, сего ради вернии благодарственные вам восписуют. Радуйся, Науме, ангельское житие воссиявы, радуйся, Михаил, бо святый тебе ради нам споборствует, радуйся, Гавриил, бо святый нам утешение благовествует. Радуйся, ибо Салатиль, святый, почтася молитве и благодарению те научити. Радуйся, як Уриил, святый, свет Христов в тебе возже. Радуйся, ибо Рафаил, святый, благодать Божию целительную дарова тебе. Радуйся, ибо Варахиил, святый, благословение Божие к рукам твоим прилепи. Радуйся, ибо Егудиил, устами Твоими научи народ Бога славословити. Радуйся, лик бо небесний вон мем о покаянии возглашает. Радуйся, преподобный Отче Науме, его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Шары и дуги от эзера Твоего восходят, глаз же утешения силой духовной обновляет кой мужду, Тебе призывающим пением Аллилуйя. Аж ты дерзи, смех мира сего хламиди ругается Твоей, обаче столб огненный вернее приводит к колену преклонению в обители Твоей, в тишине сердечней взывающие сице. Радуйся, мир Христов в нас сохраняй,
Радуйся до конца веков з паствою Твоєю прибиті, Господу, умоляє й. Радуйся зі мною Твоє покоїще новою Гетсіманію молитвенною явивий. Радуйся, столпи молитвенний, супостати возражає й. Радуйся, і буй веком прошедшим, святе науме, Ти вечно чада своя ожидаєші. Радуйся, утешенье вернім, целителю недужним, монахов охрабряє й. Радуйся, преподобне Отче Науме, Яго же молитвами благодать небесне серца и души наши исцеляет. Вели пред Господем си, угодниче святый Науме, в саде небесным почитаем, верными прославляем, тихую у Тебе пристанище обречими, от нюду же Господу вопиют. Аллилуйя! Немеют уста наша, неимением словес хотящих дела Божия, Тобою сотворенные возвестити, обаче пак и глаголем. Радуйся, сердце имея отроческое в радости. Радуйся, душу Христу обрученную и нрав мужественный, предстужающим явивый. Радуйся, споспешник и спутник евангельский, глаз письмами к людям вещавший им. Радуйся, высокоумене правду к пришедшей им в мир ревностью Твоею потопивый. Радуйся, ибо злоначальник поднебесный трепеташе Христовый в Тебе благодати. Радуйся, ибо Тобою Господь исцеление и утешение непрестанно подавает. Радуйся, тихое пристанище, в нем же корабль Божий на котве. Радуйся, преподобне Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемо истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное. Да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом троическим да покрывает, да беспрестане зовем Ему Аллилуйя. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемо истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное. Да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом троическим да покрывает, да беспрестане зовем Ему Аллилуйя. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом троическим да покрывает, да беспрестане зовем Ему Аллилуйя. Небо вышнее утешение дарует, когда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печали супостату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную смиренный шественниче, радуйся подвижниче молитвами своими естество укроштаяй, радуйся, от совершенного научаяся, мир Его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, Его же присутствие бесы и трепещут, радуйся, к Тебе бо припадающте болящие Христа Бога прославляют, радуйся, яко Тобою славословие нищих небеса слышат, радуйся, свободы ищущие и на Бога надеющие се словеси срудивы, радуйся, преподобне Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Радость Твоя, Науме святый, выше небес воссия, когда вышний презреет Твоими молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем и едиными усты взываем. Радуйся, преподобне Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Покровителю небесный, силу Божия в теле человечестве являющаяся, молитвою человека усъявающую, Науме святый, Отче преподобный, припадающий днес к ногам Твоим неутружденными, има же истину евангельскую сеять и шествовала си, целующий десницу Твою облагодатствованную, мольбу Тебе приносим недостойней, часто же и колено преклонение от тела немощно, понеже Ты, святче Божий,
нас к Богу заступаеши и нам мира изпрошаеши душевного, отныне и до века, прегрешение наше безмолвне покриваеши, рукописание долгов наших развиваеши и неотступный хранитель нам бываеши во вся дни и нощи живота нашего. Да сице Тобою сохраняеми, при нозе Христове главу подклоним, веру соблюдем и слики небесними поем, свят, свят, свят Господь Саваот. Отче преподобне Науме, учителю веры, в Него же Христос благодать излил есть и молитвой Твоей я не отвергает. Заступи, Отче святый, ко Господу чадо Твое. И же к Троическому Богу ныне Тобою притекает, да призрит помиловавый Тебе и нань, и да исцелит раба Своего от нашествие дерзаго супостата на душу Его, да изженутся Твоими молитвами от Него вся полчища демонская, овладевшая им, падени ради Его и душу Его угнетающая. Поспеши, о угодниче Божий, скоро избавите раба сего недостойного, всякого мечтания от лукавого наводимого, и тако приходя в себе, да благодарит тя заступление ради, и Бога да прославляет, и же даже до днес Твоими святыми молитвами не погубляет творение рук своих. Величаем тя, веры спасительнее учителю, Науме святый чудотворче, и чудеса Твоя далече проповедуем, и Христа Бога прославляем, сад Тебе, вселенне явившего, благодатный и неистощимый.

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, катастроф и горести, трубным глазом

А жизнь похожа на вокзал, сего не более, перед отправкой в дальние края. Маршрут мы и

но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей. И будем ехать, плыть по их велению, играя роль порядочных людей. Но втайне исполнять свои хотения —

Первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель поручил.

не обойти. Она кричать: пришли не в пору, больных тревожить как на грех.

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда.

на части, и полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

сокол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

сиянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по Божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

преисподней шеи. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Тя име Твое.

Речи Господь, Господеви моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и Господь

Клятся Господи, не раскается ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд верный.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхоще зело.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирая и на небеси и на земли. Воздвизая от земли нищие, от гноющего возвышая и убога, посадите его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

Иди, побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыгравшися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращай го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоти сотворить.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортаньми своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ве сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве землю же даде сыны вам человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен и Бог наш милует, храняй младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благо угожду пред Господем во стране живых.

Имя Господне призову, молитвы моя Господи и воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову, молитвы моя Господи и воздам пред всеми людьми Его, во дворе дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Си языце бы душа мя именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душа мя именем Господним противлякся им, обы душа мя, яко пчелы соты, разгоревшаяся, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отреновен превратихся пасти, Господь прият мя, крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня, вознеси мя, десница Господня, сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя, наказами Господь, смерти же не предади мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в ней идут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, и был иси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, если Ты, исповемся Тебе, Бог мой, если Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал Мессии, был иси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акатіст преподобному Науму, Охридському чудотворцю. Радость твоя, Наумі святий, вище небес восія, якда вишні призрее твоїми молитвами народ чоловеческий, сего раді єдиним серцем, єдиними усти взиваєм. Радуйся, преподобне Отче Науме, яго же молитвами благодать небесные серца и души наши исцеляет. Небо вышнее утешение дарует, когда милосердие Божие в тебе человек заступает, печаль супостату принося, мы же к тебе взываем. Радуйся под твердью небесную смиренной шественниче, радуйся подвижниче молитвами своими естество окруштаей, радуйся от совершенного научаяся мир его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, его же присутствие бесы и трепештут. Радуйся, к тебе бо припадаюш ты, болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, як у тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свободы ищущие и на Бога надеющиеся словеси срудивы. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Преподобный Науме, крине дубравный в пустыне, Тобою вера и надежда в сердцах наших рождаются, любви ради единой в Троице Бог, путь, истина и живот нам боевает, непрестанно поющ им Аллилуйя. О великий Науме, плод достославен родителей Твоих благочестивых, землю украшение, руце к небеси всякого ради человека воздеваяй, услыши ныне от сердец откровенных и от чест слезящих. Радуйся, воины Христов, сердцем и душею от руча прибывай. Радуйся, Слово Божие, от юности возлюбивый. Радуйся, ангельский булик тебе, самарианскую песен воспе. Радуйся, архангельская боревность, истину и храбрость в тебе воспита. Радуйся, Его же отруческую главу небу благодатью урушаши. Радуйся, под Его же ногами милость на земли водворяшися. Радуйся, преподобные Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Розга плодовитая былиси, послушанием напаяема, благодатью Христовую укрепляема, Кирилла и Методия надежда, плод умножающая, зовущих Богу Аллилуйя. Стезя отверзися ко храму души уготованному, иже чернорисцатя судела, ступам последовати Христовым, смирену мудрия учителя имея святых Кирилла и Методия. Осем благодарящ ты, Господа, хвалим и тебе воспеваем. Радуйся, Науме, Его же сердце в шествие ку истине поведе. Радуйся, монашескую тишиною треволнение мирское умиривый. Радуйся, храбрую скелии очи к небесам возводивый. Радуйся, ибо учение хлеб тебе насущний бе. Радуйся, ибо обручник истины всех свобождающий бе. Радуйся, спутниче, от воды живые пивши им. Радуйся, ибо мудростью Кирилл питаши тя, методий же смирением тя покриваши. Радуйся, преподобне Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Плодоносную землю в Тебе обрет, Божий промысел ко спасению Тя поведе, и стезю святаго Иоанна открыти, люди поучаяй и к покаянию приводяй, слову даровати в словословие евангельского познания святе Науме, Его же ради к Богу взываем Аллилуйя. Эфата, возва, очи слепорожденному отверзи, словесе податель, лето Господне проповедающе, уста же твоя возглаголаша людям истину желающим, тебе благодарящи сице. Радуйся, им же вышний воду живую роду посла человеческому. Радуйся, ибо Ростислав, учителя себе те сотворив, к сердцу людей своих прицепития. Радуйся, писалу Кириллову несокрушимое. Радуйся, служение Методиево неодержное. Радуйся, гора Боморавская, тебе ради, и твоих поле плодоносное бысть. Радуйся, щит веры и копье истины против эресей боевой. Радуйся, ибо сидящие в сене смертней, равно апостола познашетя.
Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Ангельские чини не забывши избранных рода человеческого, крест свой вземши, почтавшихся сеять из семя Христову, Кирилла и Методия, Климента и Наума, Саввы и Горазда и Ангелария, вкупе днес с ними и небеса поют Аллилуйя. Не забываем о Науме, святые дружины Твоя, тем же к Тебе взываем.

Славу и благодарение Тебе возносим, Боже сил, неутомимое коленопреклонение приносящи пред иконою Твоею, и за вся я же твориши нам, на ума ради избранного во святых Твоих, на всяк день взываем Тебе, Аллилуйя. Ревност Твоя ко Христу, уму сердечную молитву Тебе дарова, ум Твой отверзи се о Писании, еже многие возбудит. Гласом радости глаголюще ясице. Радуйся, Учителю, многим родитель боевый, радуйся, пастырю, множество душ ко Христу приведи. Радуйся, собеседниче, мудрование мира сего посрамивый, радуйся, войне, триглавого змия, истины ради Христовой ногами поправый. Радуйся, страждущим утешение, радуйся, отверженным прибежище, радуйся, воле Господней небесней глашателю. Радуйся, преподобне Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Пути дальняя и исходища нелюбезные ногами пришели си, крест свой нося, волю Божию исполняли си, сего ради благодать нам спасительную от Христа посылающий, да и мы его пьем к Богу, Аллилуйя. Архипастырь Адриан волю Господню узнав, яко слово не связывает людей, обаче спасение подает письменный, ими же ум очищается и уста утверзаются, непрестанно возглашающие сице. Слава Ти, Господи, святаго наума нам пославы, слава Ти предвечный молитвами Его нас сохранивый, слава Ти, Господи, колено преклонение Его нас ради не отверги, слава Ти, Господи, желанные словеса наши к Тебе в письменных пролиявы, слава Ти, Господи, в пастыре вовеки нам на ума поставивай. Слава Ти, Господи, раба Твоего на ума Адрианом высший чин пред престолом святых таинств воздвигнувай. Слава Ти, Господи, Его же ради днес к небесному заступнику нашему взываем. Радуйся, преподобне Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Кирилл святый, вселение вечное представися, Методий же дружину приведе к концу села неураннагу, да и сам позван будет Господем в небесную отечество. Сего ради душетлительный искуситель напасти воздвиже на святую Климентову дружину, поющую Богови, Аллилуйя. Почташися, братья, новые пшеницы и рукоятия пожатии, по течению Дунава реки, новое семя глаголическим письмом посеяти во языцах любви Христовой жаждущих и ко святым взывающих. Радуйся, Клименте, слову Кириллову из уст неизрунивый, радуйся на уме верним во Христе Учитель боевый. Радуйся, Горазде, семя Христово на селе Методиеве прорастить и пособствовавый. Радуйтесь, Саввы Ангеларии, их же молитв пламень огненный пред Богом не умалися. Радуйся на уме, ему же вышний собратья таковай даровал есть. Радуйся, преподобне Отче наш на уме, Его же молитвами, благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Земля, апостола Павла познавшая, земля хотящая Христа на всяк день восхваляти, земля, люлка словесная Кирилла и Методия бывшая, во святости славу, земля Климента и Наума днес, к Богу взывает земля та, Аллилуйя. Со Климентом, духовным братом Твоим, и же жезл святительский на волка духовного воздвиже, деволик от мечевица не изгнание бывше вам, но село возвышение плодоносное, и деже семя учения Христова посеясте, и сотни воинов словесе возрастисте, да и мы с ними днес на уме к Тебе вопием. Радуйся, смиренная звезда, с Климентом архипастырем всеми вивайся. Радуйся, ибо Охридское езеро и до ныне хламиду Твою хранит во глубине своей. Радуйся, гуру масличного умиления Галичицу показавай. Радуйся, яку лев пустыни Иорданския, медведь питомый сотворивый. Радуйся, Учителю, Его же ступы еще по стогнам градским звучат. Радуйся, ибо книги духонасыщенные и письма утешительные людям Дух Святый тобой.

Ісу Ставі. Радуйся, преподобний Отче Науми, Його же молитвами благодать небесная сердца и души наши исцеляет. Утешение верными синоуме преподобные, хотящим от мрежи мира сего освободитеся, Господа прославлять и вопиюще Аллилуйя. Ангелу в храм небесная колесница бысть, в ней же молитвы собираются за души кающихся, я же возводимый милости Божьи чают. Сего ради верние благодарственны вам восписуют. Радуйся, Науме, ангельское житие воссиявы. Радуйся, Михаил, бо святый тебе ради нам споборствует. Радуйся, Гавриил, бо святый нам утешение благовествует. Радуйся, ибо Салатиль, святый, почтася молитве и благодарению те научити. Радуйся, яко Уриил, святый, свет Христов в тебе возже. Радуйся, ибо Рафаил, святый, благодать Божию целительную дарова тебе. Радуйся, ибо Варахиил, святый, благословение Божие к рукам твоим прилепи. Радуйся, ибо Егудиил, устами твоими научи народ Бога славословити. Радуйся, лик бо небесний вонмем о покаянии возглашает. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Шары и дуги от эзера Твоего восходят, глаз же утешения силой духовной обновляет коему жду, Тебе призывающему пением Аллилуйя. Аж ты дерзый смех мира сего хламиди ругается Твоей, обаче столб огненный вернее приводит к колену преклонению в обители Твоей, тишине сердечней взывающие сице. Радуйся, мир Христов, в нас сохраняй, радуйся до конца веков спаствую Твоею прибыть, Господу умоляй. Радуйся земное Твое покоище новую Гетсиманию молитвенную явивый. Радуйся, столпы молитвенный, супустаты возражаяй. Радуйся, ибо и веком прошедшим, святе Науме, Ты вечно чада своя ожидаешь. Радуйся, утешение верним, целителю недужным, монахов охрабряй. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Вели пред Господем си, угодниче святый Науме, в саде небесным почитаем, верными прославляем, тихую у Тебе пристанище обречими, от нюду же Господу вопиют Аллилуйя. Не меют уста наша, не имением словес хотящих дела Божия Тобою сотворенные возвестити, обаче пак и глаголем. Радуйся сердце имей отроческое в радости. Радуйся душу Христу обрученную и нрав мужественный предстужающим явивы. Радуйся с поспешники спутник евангельский глаз письмами к людям вещавшим. Радуйся высокоумене правду к пришедшим в мир ревностью Твоею потопивый. Радуйся, ибо злоначальник поднебесный трепеташе Христовый в Тебе благодати. Радуйся, ибо Тобою Господь исцеление и утешение непрестанно подавает. Радуйся, тихое пристанище в нем же корабль Божий на котве. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокая, подножие небесе достизающая. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканная. Да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом троическим да покрывает, да безпрестани зовем Ему Аллилуйя. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокая, подножие небесе достизающая. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканная, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом троическим да покрывает, да безпрестани зовем Ему Аллилуйя. О Науме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокая, подножие небесе достизающая.
Люби, Божие, у кивота земного присутствия Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом Троическим да покрывает, да беспрестанно зовем Ему. Аллилуйя. Небо Вышнее утешение дарует, и когда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печали супустату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную, смиренный шественниче. Радуйся, подвижниче, молитвами своими естество укрощаяй. Радуйся, от совершенного научаяся, мир его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, его же присутствие бесы и трепещут. Радуйся, к тебе бо припадающие болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свобода ищущие и на Бога надеющие се словеси срудивы. Радуйся, преподобня Отче Науми, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Радость Твоя, Науми святый, выше небес воссия, и когда Вышний презреет Твоими молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем и едиными устами взываем. Радуйся, преподобня Отче Науми, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Покровителю небесный, силу Божия в теле человечестве являющаяся, молитвою человека усъявающую, на уме святый, Отче преподобный, припадающий днес к ногам Твоим неутружденными, има же истину евангельскую сеять и шествовала си, целующий десницу Твою облагодатствованную, мольбу Тебе приносим недостойней, часто же и колено преклонение от тела немощна, понеже Ты, Святче Божий, нас к Богу заступаеши и нам мира испрошаеши душевного, от ныне и до века прегрешение наше безмолвне покриваеши, рукописание долгов наших развиваеши и неотступный хранитель нам бываеши во вся дни и нощи живота нашего. Да сице Тобою сохраняеми, при нозе Христове главу подклоним, веру соблюдем, и слики небесными поем, свят, свят, свят Господь Саваот. Отче преподобне на уме, учителю веры, в Него же Христос благодать излил есть и молитвы Твоя я не отвергает. Заступи, Отче святый, ко Господу чаду Твое. И же к Троическому Богу ныне Тобою притекает, да призрит помиловавый Тебе и нань, и да исцелит раба Своего от нашествия дерзаго супустата на душу Его, да изженутся Твоими молитвами от Него вся полчища демонская, овладевшая им, падение ради Его и душу Его угнетающая. Поспеши, о угодниче Божий, скоро избавите раба сего недостойного, всякого мечтания от лукавого наводимого, и тако приходя в себе, да благодарит тя заступление ради, и Бога да прославляет, и же даже до днес твоими святыми молитвами не погубляет творение рук своих. Величаем тя, веры спасительнее учителю, на уме святый чудотворче, и чудеса Твоя далече проповедуем, и Христа Бога прославляем, сад Тебе, вселенне явившего, благодатный и неистощимый.

Давид, предначиная ликование, играет и ликовствует с нами, и царицу зовет, вся украшена, пречистая, предстоящую всечистая в храме.

причина всему безбожие, отступление от веры правой и блуждание путями ложными и падение.

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем.

как мне быть не фарисеем? Как стать смиренным мытарем? По виду близок я к спасению, но так ли на

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.